0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: В студии с последними известиями Алена Ганева. Здравствуйте.
1: Новости.
2: В рамках своего председательства в инициативе «Трех морей» Словакия намерена тесно взаимодействовать с Польшей в дальнейшем развитии регионального сотрудничества и продвижении приоритетных инфраструктурных проектов. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Ростислав Хованец, который 21 июля принял польскую делегацию во главе с заместителем директора экономического отдела Министерства иностранных дел Республики Польша Себастьяном Барковским. По словам Хованца, обе стороны согласились с тем, что сотрудничество в рамках Триморья должно основываться на экономической основе и принципе взаимной выгоды, создавая при этом потенциал для увеличения инвестиций в страны-участниц инициативы и сокращения региональных различий между ними. Словакия и Чехия хотят совместно оказать давление на Европейскую комиссию с целью выделения региону как можно большего финансирования в рамках подготовки к новому программному периоду Европейского Союза и соответствующего бюджета. Об этом заявил министр инвестиций, регионального развития и информатизации Словакии Самуэль Мигаль после переговоров с министром регионального развития Чехии Зузаной Мразовой в Праге. Хотя страны расходятся во взглядах на форму поддержки трансформационных регионов, они хотят двигаться вперед вместе. Они также объявили, что с сентября Словакия и Чехия запустят новый совместный проект Urbanity Smart Form. Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия», депутат парламента от партии «За людей» Вероника Ремишева и внепарламентская партия «Демократы» призывают премьер-министра Роберта Фицо созвать Совет Безопасности. Причиной тому является кибердеятельность Российской Федерации в Словакии. По данным оппозиции, целью атаки были объекты критической инфраструктуры, оружейная промышленность, энергетика и автомобильная промышленность. Председатель Национального совета Рихард Раша заявил, что не получал никаких официальных запросов о созыве внеочередной сессии парламента в связи с кибердеятельностью Российской Федерации. Во вторник, 21 июля, в селе Кошариска состоялось торжественное мероприятие, посвященное 146-й годовщине со дня рождения генерала Милана Ростислава Штефаника. По этому поводу президент Петер Пеллегрини сказал следующее: «Необходимо сегодня уважать образование, но давайте также будем готовы защищать нашу свободу. В этом заключается наследие великого человека, чье значение и способности вышли за рамки его времени и границ Словакии». По его словам, Штефаник заслужил уважение благодаря своей научной работе, которая помогла ему достичь политических целей. Глава МИД Юрай Бланар назвал генерала одной из самых значимых фигур словацкой истории, внесшей существенный вклад в формирование словацкой государственности. На 104-м году жизни скончался Франтишек Швидрань, последний артиллерист, сражавшийся в словацком национальном восстании. По словам президента Пеллегрини, в лице Франтишека Швидраня Словакия потеряла великого человека, храброго воина и героя. С Франтишеком Швидранем уходит еще один непосредственный свидетель словацкого национального восстания. Поэтому крайне важно сохранить их истории и передать их новым поколениям, чтобы они знали ценность свободы, в которой мы сейчас живем, написал по этому поводу в соцсети председатель Национального совета Рихард Раши. Производители сахарной свеклы в Словакии получат поддержку в размере 12,5 миллионов евро в 2026 году. Это означает увеличение поддержки до 633 евро за гектар по сравнению с прошлогодним показателем в 565 евро. Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словацкой Республики Рихард Такач. По его словам, это максимально возможная поддержка. Как сообщил председатель Словацкой палаты сельского хозяйства и продовольствия Йозеф Шумихраст, выращивание сахарной свеклы Словакии остается неизменным, несмотря на закрытие сахарного завода в Тринчанской Тепле. Словацкие старшеклассники привезли домой два титула чемпиона мира на финале Робокап в Южной Корее. Они запрограммировали Роберта Штворца. В состав команды входили Якуб Лазурчак, Маркос Салуки, Павел Эммануэль Лабан и Борис Крапки. Робокап – это престижное международное соревнование, в котором участвует около 300 команд.
1: Тема дня.
2: Треть молодых словаков живут со своими родителями. Чаще всего потому, что не могут позволить себе жить отдельно. Примерно четверо из десяти управляют своими финансовыми делами исключительно самостоятельно. Такая же доля принимает решения вместе с другими членами домохозяйства. Четверти удается каждый месяц что-то откладывать, и такая же доля инвестирует регулярно. Это следует из опроса Международного банковского подразделения НТС Сан-Паула о жизни и финансах молодежи в Словакии, Венгрии, Сербии и Хорватии. К так называемому поколению Z, которое примерно охватывает возрастную группу от 18 до 34 лет, в Словацкой республике относятся около 880 тысяч человек, то есть почти каждый шестой житель Словакии. Молодые словаки только начинают свою деятельность на рынке труда и поэтому зарабатывают меньше всего по сравнению с другими возрастными группами. В то же время верно и то, что молодые люди, которые не учатся, также чаще оказываются среди безработных. Их собственный капитал, то есть разница между их совокупными активами, включая жилье и долги, фактически снизился на 16% в период с 2021 по 2023 год из-за высокой инфляции, пояснил макроэкономист банка ВОБ Михал Легута. Согласно опросу, по числу сбережений молодые люди в Словакии значительно лучше обеспечены, чем в сравниваемых странах. Четверть из них могут экономить каждый месяц. Напротив, они не слишком доверяют себе, когда дело касается управления своими финансами. Более половины, 55% респондентов, заявили, что верят в достижение своих финансовых целей, что является наименьшим показателем среди опрошенных стран. Половина также говорит, что испытывает финансовый стресс. По мнению аналитиков, для будущего молодых людей позитивно то, что они начинают осознавать силу долгосрочного инвестирования. Словаки этой возрастной группы являются одним из самых активных инвесторов в регионе, причем четверть из них регулярно инвестируют в акции, ETF или взаимные фонды. Однако они по-прежнему оставляют слишком много денег на текущих счетах, которые быстро обесценятся и в 2026 году при инфляции, приближающейся к 4%. По статистике, пятая часть молодых людей уезжает учиться за границу, и многие не планируют возвращаться в родную страну навсегда. Опрос показывает, что молодежь в Словакии больше всего волнует не абстрактные темы, а вполне практические вопросы. Рост стоимости жизни, состояние здравоохранения и неопределенность, связанная с экономической ситуацией и занятостью. Если мы хотим, чтобы они остались в Словакии или вернулись после обучения за границей, недостаточно убедить их в патриотизме. Мы должны создать страну, в которой можно жить достойно, найти качественную работу и уверенно планировать будущее, подытожил Михал Легута. По его словам, рекомендации ряда международных организаций повторяются уже давно. Давайте улучшим образование, поддержим инновации, модернизируем государственные учреждения и повысим качество ЖКХ и коммунальных услуг. Это самая эффективная политика против оттока молодежи, добавил аналитик.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня два сюжета. Гость нашей студии, экскурсовод-историк Зузана Годарова, приглашает нас в историческое путешествие. Посвящено оно Вольфгангу Амадею Моцарту. Думаю, что всем, кто интересуется малоизвестными фактами из жизни замечательных людей, должен понравиться рассказ госпожи Годаровой. Следующий сюжет также связан с великим композитором. На сцене Словацкого национального театра уже в восьмой раз была осуществлена постановка комической оперы композитора «Свадьба Фигаро». И этому событию мы посвящаем наш второй сюжет. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала, и предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.

0: В 2026 году во всем мире любители музыки отмечают 270 лет со дня рождения великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Наш сюжет мы посвящаем этому музыкальному гению. Первый гость нашей студии – экскурсовод, историк Зузана Годарова. Она расскажет о связи Вольфганга Амадея Моцарта с Братиславой.
1: Это единая навчева Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Сохранилось очень мало подтверждений, связанных с посещением Моцартом нашей столицы. Но у нее было другое название – Прешпорт. Напомню, что будущий великий композитор тогда был ребенком. О нем говорили вундеркинд из Зальцбурга. Тот факт, что он все-таки посетил Прешпорт, подтверждают сохранившиеся письма отца Моцарта, Леопольда. Он написал их перед и после поездки в Прешпорт. Это были письма, написанные им в Вене и посланные в Зальцбург. Благодаря этой корреспонденции мы можем определить время пребывания семьи Моцартов в нашем городе. Это срок от 11 до 24 декабря 1762 года. В письмах Леопольд Моцарт пишет о том, что городская знать на протяжении 3 недель обращалась к нему с просьбой посетить Прешпорт. В то время вся семья Моцартов находилась в Вене. Одаренные дети часто музицировали не только во дворцах местной знати. Два выступления прошли в Шенбруне. Там семья Леопольда Моцарта играла для императрицы Марии Терезии. Однако в конце осени дети заболели. Пришлось сделать перерыв в их концертной деятельности. Но после выздоровления новые приглашения уже не приходили часто, как к этому привык предприимчивый отец. Поэтому он все-таки принял приглашение из Прешпорта. В своем первом письме он признался в том, что опасается того, что эти выступления не будут достаточно хорошо оплачены. Во втором письме Леопольд Моцарт описывал возвращение семьи в Вену. Дело в том, что в декабре нужно было ждать, пока замерзнет река. И только после того, как реки покрыл толстый слой льда, а произошло это 24 декабря, семейство наконец-то уселось в карету, которую они купили в нашем городе, и отправились в Вену. Дорога заняла 12 часов. Путь был долгим, потому что пришлось ехать в объезд, пересекать реку Мораву, более мелководную, чем Дунай. Поэтому она и замерзла раньше. Отец в письме очень хвалил новую карету. Несмотря на плохую погоду, все прошло без неприятных неожиданностей. Из текста письма можно понять, что в Прешпорт приехала вся семья. Это подтверждает и тот факт, что, судя по сохранившимся документам, в этот период декабря в Вене не проходили какие-либо мероприятия, в которых семья Моцартов принимала участие. В письме Леопольд Моцарт также вспоминает о том, что графиня Кинская постоянно интересовалась относительно их возвращения в Вену. Это также доказывает тот факт, что Моцарты посетили с выступлениями Прешпорт.
1: Мамы потом дальше изменки о том-то побите, не скоро.
2: Сохранились и другие архивные материалы, связанные с этим событием. Отец Моцарта также послал письмо в Аусбург. Оно предназначалось издателю Лоттеру. В частности, он сообщил о том, что его 13-членная семья посетила Прешпорт. Поэтому ему пришлось купить большую карету. Конечно, по его словам, она пригодится во время многочисленных путешествий. В письме, которое отец Моцарт написал в 1773 году, сын Моцарт сделал приписку, предназначенную сестре. Он сообщил ей, что был в Прешпорте. Уже после смерти композитора его сестра Мария Анна также подтвердила биографу, что юный музыкант действительно посетил наш город. Выступал Моцарт на приемах у Микулаша Палфи и во дворцах других аристократов. Тогда молва о талантливом мальчике быстро разнеслась, поэтому аристократические семьи стремились приглашать его выступить и у них. Следует также напомнить, что в конце 50-х годов прошлого века памятная доска, посвященная выступлению юного Моцарта, была установлена на одном из старинных дворцов в центре словацкой столицы. Но мы точно не знаем, соответствует ли это тому, что именно в этом здании он выступал.
0: Наша собеседница коснулась и вопроса, связанного с супругой Вольфганга Амадея Моцарта, Констанцией. Как известно, она вышла замуж за композитора против воли семьи. А после смерти композитора вдова не только расплатилась с его долгами, но и внесла огромный вклад в сохранение наследия великого Моцарта. Трудная материальная ситуация вынудила ее организовать вместе с сестрами несколько концертных туров, где исполнялись произведения Моцарта, а на рубеже XIX века ей все-таки пришлось продать рукописи произведений Моцарта. В 1809 году Констанция вышла в Братиславе замуж за датского дипломата Георга Николауса Ниссена, с которым год спустя уехала в Копенгаген. В 1824 году супруги переехали в Зальцбург. Там они начали работу над биографией Моцарта. Свой рассказ продолжает наша гостья, историк-экскурсовод Зузана Годарова.
1: Констанс Моцартова была вельми дволежита жена в животе Моцарта.
2: Констанция Моцарт и сестра композитора Мария Анна сыграли большую роль в его жизни. После смерти Вольфганга Амадея Моцарта они сделали все для того, чтобы сохранить о нем память. Это касалось не только его музыкального наследия, но и фактов из жизни. Безусловно, у нас вызывает интерес и то, что впоследствии вдова Моцарта второй раз вышла замуж в Братиславе. Нельзя точно сказать, когда она познакомилась со своим будущим мужем, Георгом Николаусом Ниссеном. Произошло это в Вене в период с 1793 по 1797 год. Ниссен с самого начала знакомства помогал ей в деле сохранения наследия великого Моцарта, вел переговоры с издателями, создавал архив. Дружба переросла в любовь. Естественно, что может возникнуть вопрос, почему их брак был заключен в Братиславе. Дело заключалось в том, что датчанин был протестантом, а Констанция – католичкой. По законам того времени в Вене такой смешанный брак нельзя было оформить. А в Братиславе или в Прешпарке не было подобных ограничений. Причем это важное событие в их жизни сопровождалось военными действиями. В мае 1809 года в Вену вошли наполеоновские войска. Многим дипломатам пришлось покинуть город. Ниссен решил переехать вместе с Констанцией в Прешпарк. Там 26 июня в доме святого Мартина они и вступили в брак. Обряд состоялся утром, а вечером французские войска начали военные действия уже на нашей территории. Ситуация была сложной. Констанция все эти события описывала в письмах, направленных сыну. И закончить этот рассказ я хочу следующей информацией. Нужно подчеркнуть и тот факт, что в зарубежных источниках, связанных с композитором Моцартом и его семьей, также упоминается словацкая столица, которая в те времена называлась Прешпорг.

0: А теперь, друзья, мы плавно переходим к нашему следующему сюжету. Моцарт известен своими операми не меньше, чем фортепианной музыкой, а комическая опера «Свадьба Фигаро» и в наши дни остается одной из самых популярных опер всех времен. В мире «Свадьба Фигаро» считается одной из часто исполняемых опер Вольфганга Амадея Моцарта. Она входит в мировой топ-10 самых востребованных оперных постановок. Напомним, что мировая премьера оперы состоялась 1 мая 1786 года в Венском театре «Бургтеатр». Дирижировал постановкой сам композитор. Безусловно, в репертуар Словацкого национального театра этот оперный шедевр неоднократно был включен. Первая премьера состоялась в 1924 году, предпоследняя в 2006. Сегодня мы расскажем вам о новой постановке, премьера которой состоялась весной 2026 года. Передаем слово дирижеру Ростиславу Штуру.
1: Мы хотели сделать подарок нашей публике несколько лет назад, то есть к столетнему юбилею Словацкого национального театра. Именно тогда и началось сотрудничество с нашими чешскими коллегами, в частности, с дирижером Хержманом. Он осуществил постановку этого произведения в Брно, причем авторский коллектив придерживался традиционных приемов. Признаюсь, я не очень люблю эксперименты, связанные с воспроизведением классических опер. Мы сошли во мнении, это должна быть именно «Свадьба Фигаро». Объясню почему. Ведь в этом сочинении увлекательный сюжет, много действующих лиц, не говоря уже о гениальной музыке. Но тогда нашим планам не суждено было сбыться. Помешала пандемия. Некоторое время назад я вновь связался с господином Хержманом, и мы обновили наше сотрудничество. В итоге возник интересный международный проект французско-словацко-чешский.
2: Первая премьера была в Брне, а было то с добовыми настроями, с паном Луксом.
1: Первая премьера состоялась в Брно, причем тогда в этом театре была осуществлена оригинальная идея. Музыканты из коллегиума оркестра под управлением дирижера Люкса использовали старинные инструменты. Следующая премьера прошла во Франции, и мы завершили этот цикл.
2: Диригент Венициус Катах, молодой шиковный диригент Влакевич Витяс.
1: В Славе мы сотрудничаем с бразильским талантливым дирижером Виничусом Катахом. Он уже работал с нашим оркестром, выступал в Тоске. На протяжении последних 20 лет дирижер работает в Австрии, в Моцарт-опере «Вин». Он не только любит музыку этого композитора. За эти годы музыкант впитал в себя так называемый венский моцартовский стиль. Работает без нот, всю партитуру помнит наизусть. Мое небольшое наблюдение. Если бы дирижер надел парик в стиле той эпохи, то мы бы подумали, что вместе с ним перенеслись на столетия назад, то есть в Вену конца 18 века. Я думаю, что мы подготовили уникальную постановку. Оркестр был приподнят, поэтому публика хорошо видит музыкантов. Мы учли тот факт, что во времена Моцарта оркестры были меньше. Благодаря этому звук, если так можно сказать, плавно течет в зрительный зал.
0: Ростислав Штур также подчеркивает одну важную деталь.
1: Я очень рад тому факту, что опера звучит в оригинальном варианте. То есть в партитуре не были сделаны какие-либо сокращения. Мы считаем, что публика должна услышать эту оперу так, как ее написал сам великий Моцарт. Хорошо знаю, что в некоторых театрах были осуществлены сокращенные постановки, но мы себе такого не позволили. Причем, поделюсь личным впечатлением, мне не показалось, что действие было затянуто, несмотря на то, что каждое действие продолжается 1.5 часа.
0: Следующий к микрофону я пригласила словацкую сопранистку Симону Шатурову. У этой певицы огромный сольный репертуар. Она выступала на многих сценах Европы, в операх Моцарта, Доницетти, Беллини, Верди, Пуччини. Этот список можно еще продолжать. Ну а что касается «Свадьбы Фигаро», то некоторое время назад она исполняла партию Сюзанны, ну а теперь графини Розины Альмавива. Когда на пресс-конференции представляли новую постановку Словацкого национального театра, то ее авторы говорили и о том, что это своеобразный анализ семейной жизни. Такая формулировка вызвала улыбку у певицы.
3: Это трошку так-то, оно психологическая анализа.
4: Действительно, о свадьбе Фигаро можно сказать, что это психологический анализ супружеской жизни. Как ни странно, но сюжет в определенном смысле является актуальным во все времена. Я считаю, что партия графини очень интересная, так как могу передать чувства, переживаемые моей героиней.
0: Я спросила певицу, какая роль ей ближе, Сюзанны или Розины. Может быть, на это влияет и возраст исполнительницы?
3: Ано. А я себе мислим, что сейчас мы уже наозай ближе к Ровка.
4: Да, это так. Я думаю, что сейчас мне ближе стала графиня. Я очень рада тому факту, что на протяжении многих лет могла петь партию Сюзанны. Ведь в оперном репертуаре она является одной из самых красивых. Но мне также нравится и то, что в этой опере теперь я смогла исполнить две ведущие партии. Это идеальная ситуация для певицы. Партитуру этой оперы я знаю очень хорошо. Прекрасно понимаю взаимосвязи героев. Считаю, что мне очень-очень повезло.
0: Не является секретом тот факт, что для каждой исполнительницы может быть ближе какой-то определенный композитор, например, Моцарт или Верди, Пуччини или Бизе. Поэтому мне было интересно узнать у Симоны Шатуровой, как складываются ее музыкальные пристрастия.
3: То есть дволожите сейчас, что сте поедали ту последнюю познамку, что чё зотповеда моему гласу.
4: То, о чём вы сейчас говорили, является важным моментом для каждого исполнителя, в том числе и для меня. Мой голос – это лирическое сопрано, поэтому мне противопоказаны оперы Верди. В течение всей карьеры я тщательно выбирала репертуар. Безусловно, стремлюсь как можно дольше сохранить голос. Именно благодаря этому выхожу на сцену до сих пор. А что касается музыки Моцарта, то она мне очень подходит. Кроме того, я хочу подчеркнуть и то, что музыка этого композитора, по словам ученых, оказывает положительное влияние на наш организм. И я этому верю.
0: Как мы уже говорили выше, постановка этой оперы осуществлена на трех сценах – французской, словацкой и чешской. Везде были одинаковые декорации, одинаковые костюмы. Вот что по этому поводу говорит Симона Шатурова, исполнительница роли графини.
3: Ано, спевала сам всаде. Клон была трошку меньше, а во французскую была меньшая сцена.
4: Действительно, я пела во всех постановках. Но во Франции сцена была немножко меньше, чем у нас. Мы также выступали на чешском музыкальном фестивале в Литомишле. Там тоже провели небольшие изменения. То есть все зависело от конкретной ситуации. Наш музыкальный коллектив уже отлично сработался. Нам достаточно одной репетиции для того, чтобы мы сориентировались на новом месте. И еще одна деталь. Мне очень понравились старинные инструменты, которые использовались во время чешской постановки. Издаваемый ими звук был очень мягким.
0: Молодая певица Андреа Визвари впервые исполняет роль Сюзанны. Вот что она подчеркнула во время интервью.
5: В первом ряде бы хотела подоткнуть, что Моцарт є закладом співацької техніки.
4: В первую очередь я хотела бы сказать, что исполняя музыку Моцарта, мы учимся владеть основами оперной техники. Я уверена, что каждый исполнитель в любом возрасте с большим удовольствием принимает предложение принять участие в операх этого гениального композитора. Очень бы я хотела, чтобы произведений Моцарта в репертуаре Словацкого национального театра было больше. Уверена, что новая постановка «Свадьбы Фигаро» понравится нашей публике. По замыслу режиссера моя роль динамичная. Приходится не только исполнять сложную партию, но и танцевать. А что касается переодевания, то в одной из сцен мне нужно переодеться в течение 24 секунд. И еще один очень важный факт. Современная оперная певица должна не только хорошо петь, но и играть. И мне это очень нравится. Публика сейчас требовательная.
0: И на этом мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Желаем вам прекрасно провести лето, время отпусков и каникул. А завтра вас ждет очередная программа РСИ. Ахой!